Рейдена Теренгер Затанган Джиркашивилецинан Танабацу Нянам Талазигалахчи Чаном Базы Кодгиюле. Тена Набаци Риривжинах Самжина Руба. Рейда Тумар Набацу Нянам Талазигалахчи Чаном Базы Кодгиюле. Тена Набаци Риривжинах Азинди зитцгцом кэн цардий тэн азидан цом кэн гэрсандэ цэрэнгдэйдэ